0: Кавказ. Я зову тебя Обама, как он закончил.
1: У меня дом есть на чумом пантера. Тогда на чумом пантера. По традиционной стене.
2: Ты наш